Откати свои машины, дай моим следам спокойно легче. Ладжу я с тобой нелепшим чином, а ли тут уже я куда ес. Город мой

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

бруханогі, паконях руки ў ногі. Паехаў! У прихожей не могу знайсці кроссовок. Я на вогул телом не пристосованный до вандровок. Мне димсамы не заменять, волковыски я пельмени. Каратиста дановато, я пира ношу знянение. Мне бы рук еще две штуки, самых простых не базуки. Мне бы еще пару ног, одет, а ты на их брать в руки.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: На минулом тидні українські безпілотники вивели со строю частку російської компанії Яндекс под Розанню, во Владимире і Калузе. Хутка проблеми докатилися і до Білорусі.
2: Почали працювати со збоями, важне для повсякденного життя прикладанні. Онлайн-карти, вобличні сервіси. Потерпіли і предпринимальники, сервіс таксі так само нестабільно працює.
1: По інформації компанії BBC, значна частка сервісу компанії працювала на могутностях менавіта трьох атакованих дата-центрів Яндекса. Компанія рихтувалася до такого розвиття подій, але усе пішло не по плані.
2: Праца сервісу у більшій ступені вже відновлена, але збої і проблеми з їх використанням ще можливі. Про це попереджують у компанії Яндекс.
1: Але що робити білорусам, які не можуть вивести гроші за свою працю з гаманцов Яндекса, чи випампувати важні документи з сервіса Яндекс.Диск? Які неоткладні дії предприняти?
2: Ось що про це виданню «Маланка» розказав технічний експерт і ведучий Денис Альшанов.
3: Надо понимать, что ни одна система не может закладывать в себя устойчивость потери, ну, даже обычно даже двух дата-центров никто не закладывает. Максимум потерю одного закладывают, а тут изначально закладывали потерю двух. Переживать потерю большего, но это экономически максимально невыгодно. А плюс, наверное, еще стоит сказать, что есть нюанс, что значит пережить потерю. Это значит, что какой-то основной функционал, ну, потерю большего количества дата-центров, это значит, что есть какой-то основной функционал, который топ-менеджмент и менеджмент компании сказал, что вот мы в любых условиях должны быть в состоянии делать вот это вот. И это целевые показатели. И вот теперь мы оказываемся в ситуации, где вывели из строя три дата-центра. Три дата-центра, ну, по большому счету, из 5,5. Плюс у них были старые дата-центры, которых уже не существует, а может быть и существует, то там непонятно, но, насколько я понимаю, все-таки не существует. И вот они выведены из строя. И мы наблюдаем, что наблюдаем. И вот как раз-таки те самые деньги, Яндекс деньги, Яндекс Пэй, с ним ведь вообще отдельная ситуация. Каждый раз, когда речь заходит о деньгах, нужно понимать, что система должна быть устойчива в первую очередь не к скорости работы, не к тому, что придет 10 миллиардов, миллионов человек. Система должна быть устойчива к тому, что каждая операция гарантированно будет записана в нужном количестве реплик. Ну, грубо говоря, учетная книга всех финансовых операций должна быстро достигать кворума. Ну, то есть, если мы записываем в три места, мы должны гарантированно записать в эти три места, мы должны гарантированно из этих трех мест прочитать. Что значит записать в данной ситуации? Например, вы хотите снять деньги, это значит, что должна быть запись о том, что часть денег с вашего счета переведена вам, отдана вам, неважно как. И вот это вот та самая точка, которая подсказывает мне, ну, просто здравый смысл подсказывает мне, что как раз-таки с большой вероятностью деньги будут отремонтированы в последнюю очередь, если вообще будут, будем честны.
4: Правильно понимаю, есть риск, что эти деньги потеряны безвозвратно, и никто компенсировать эту историю не будет?
3: Потерянную безвозвратно я все же подозреваю, они не будут, потому что, ну, там есть... Это все равно финансовая организация в какой-то степени, и есть соответствующие обязательства. Просто вполне может быть, что это будет, если не получится это сделать привычным образом, может быть, будет найдено какое-нибудь другое решение, знаете, более такое бюрократическое. Это в худшем случае, это если атаки продолжатся. Если атаки не продолжатся, то, скорее всего, в какой-то момент они смогут обратно включить все платежи, но опять же таки... Мне кажется, тут во многом еще и сами клиенты заинтересованы, чтобы они тоже слишком рано не включили, потому что любые ошибки в этом месте могут быть взаимными. Я понимаю, что, скорее всего, как только они включат, большинство побежит снимать свои деньги, и вероятность ошибки в обратную сторону. То есть человек уже снял, а в базе записалось, ну, не успела записаться, такая вероятность, наверное, будет выше, но это уже, соответственно, риски Яндекса, которые они брать на себя не будут. Поэтому вот эта вещь, которую я бы желал бы в последнюю очередь, что она будет отремонтирована. А с другой стороны, вообще непонятно, что и когда они смогут отремонтировать, если честно. По одной простой причине. Я на самом деле подзабыл об этом моменте. Но тут один из коллег-блогеров напомнил, что вообще у них есть такая система, называется «Аркадия». А, да, она названа в честь того самого бизнесмена, который казахского происхождения, а сейчас проживает в Израиле и который владеет европейской компанией Nebius, которая с Palantir сотрудничает. Это бывший владелец, ну, сооснователь Яндекса Аркадий Волош. И вот эта вот система Аркадия – это система, в которой хранятся исходные коды. Это система, с которой распространяется их внутренний продукт по их серверам. И пока вот они ее не отремонтируют, я вообще не представляю, что и как они могут ремонтировать дальше. Ну, то есть, все очень непонятно, все очень непонятно. Пока, естественно, есть у них все шансы отползти назад, восстановиться, но по срокам вообще ничего не понятно. И тут я просто не знаю, как ситуация в Минске, например, с такси. Если там ничего, кроме Яндекса, нету, то, мне кажется, тут нужно сразу посоветовать людям просто записывать номера телефонов таксистов напрямую на какое-то время.
1: Перабои у працы Яндекса показали, что Беларусь моцна завязаная на лічбавую інфраструктуру Росіі, і калі нешта адбываецца ў расіян, праз гэта терпяць і беларусы.
2: Ці можна казаць хоць пра нейкую ступень лічбавай незалежнасці Беларусі ад Расіі? Працягвае Дзеніс Альшанаў.
3: Ключавыя сервісы – это тоже такое расплывчатае паняцце, ну, грубо говоря. Как распределено ядро тех же самых платежей? Как распределено ядро той же самой навигации? Вполне может быть, что данные о клиентах находятся на территории Республики Беларусь, а, соответственно, все остальное ходит в какие-то другие дата-центры. Но опять же таки, не забываем, что Яндекс всегда строил геораспределенные системы. Это значит, что зависимость взаимная есть, и оно, ну, гарантированно бегает туда-сюда все.
0: Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Чаму праўладная камісія па вярданні працуе настолькі неэфектыўна?
5: Людзі бегуць, людзі не возвращаюцца.
2: Як супругі Татьяна і Александр Бірулі падтрымалі адно аднога за кратамі?
6: Вдвоём з Татьянай разоружылі, такого бреда напісалі.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: У Беларусі ўжо больш за 3 гады працуе так званая камісія па вяртанні. Яна павінна дапамагаць беларусам, якія з'ехалі за мяжу праз рэпрэсіі, вярнуцца на радзіму.
2: Але вынікі яе працы выглядаюць сціпла. Паводле апошніх афіцыйных звестак, якія год таму агучыў намеснік генпракурора Алексей Стук, за ўвесь час у Беларусь праз камісію вярнуліся толькі 30 чалавек. Пры гэтым беларусы даслалі 323 звароты, а па сутнасці былі разгледжаныя толькі 70.
1: Цяпер пра камісію па вяртанні загаварыў ужо генпракурор Дмітрый Гара. Чыноўнік расказаў, што беларусы звяртаюцца да яе з просьбамі, але называць лічбу заяўнікаў не стаў. Відаць, ганарыцца па-ранейшаму няма чым.
2: Да такіх жа думак адносна адсутнасці перамог у працы камісіі прыйшоў і блогер Александр Кнырович. Давайте яго паслухаем.
3: Жыць на Западзе совершенно невозможна. Поэтому белорусы, ранее уехавшие, выстраиваются в очереди и просятся назад. Так и пишут заявление в эту самую комиссию по возвращению, а комиссия рассматривает эти заявления и очень строго смотрит, кого брать, кого не брать. Ну, примерно такой вывод можно сделать из слов. Прости меня, господи, генпрокурора Республики Беларусь, хотя он, конечно, никакой не генпрокурор, Дмитрия Юрьевича Горы, сказанными перед как бы парламентариями, которых тоже никто не избирал, 7 октября 2026 года. Да, он выступал перед нашим как будто парламентом и наговорил там таких глупостей и гадостей, что, конечно, я не мог пройти мимо. Тем более, что этот человек лично повлиял на мою судьбу и лично, ну, собственно говоря, совершил не правонарушение, а преступление в отношении меня, за которое я очень надеюсь, что он когда-то будет сидеть в тюрьме. Про то, что белорусы стремятся вернуться, не могут жить на Западе, и вот обязательно-обязательно через комиссию. Это, конечно, он загнул, но что интересно, все остальные два часа он выступал, давая цифры. 2500 экстремистов посадили, 123 человека уголовные дела за то, что не доглядели за коровами и решили соврать в государственной статистике. 123 уголовных дел. Какие-то еще вот эти все показатели снижения преступности и так далее и тому подобное. А как только он начал говорить про людей, которые хотят приехать домой, там почему-то ни одной цифры. Вообще. Ну, то есть, казалось бы, ну, ты скажи, сколько заявлений ты принял, сколько рассмотрел, сколько людей приехало и не село после этого. Но нет, там просто общие цифры. Белорусы не могут жить на Западе и массово возвращаются. Я вам напомню цифры, которые озвучивались год назад за 2,5 года работы этой комиссии с Оренком и Муковозчиком. Вот люди, которые должны решать, кому жить в Беларуси, а кому нет. Интересно было бы посмотреть, как было бы выглядела жизнь при них, если бы они действительно решали, а не были вот этими бутафорскими картонными там этими куколками в этой комиссии. Так вот, за 2,5 года работы комиссии было рассмотрено 70 заявлений, и домой вернулось 30 человек, из которых некоторые потом сели. Заявления через комиссию не помогли им не сесть. Вот такая эффективность работы. Один человек в месяц. Я смею надеяться, товарищи Гора, что людей, которые выезжают из Беларуси за это же время, гораздо больше. Люди бегут, люди не возвращаются.
1: Гэта быў блогер Александр Кнырович. Ён дасціпна патлумачыў, чаму ў так званую камісію па вяртанні не звяртаецца амаль ніхто з эміграваўшых беларусаў. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Як супругі Таццяна і Александр Бірулі падтрымалі адно аднога за кратамі.
4: Вдвоём з Таццянай разоружылі, такого бреда напісалі.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Жыхара Салігорска Александра Бірулю кінулі за краты пасля затрымання за распаўсюд пратэстных газет. Мужчыну выставілі яшчэ некалькі абвінавачванняў, а ў снежні 22 года асудзілі на 6 гадоў калоніі. Яго жонку Таццяну таксама пазбавілі волі.
2: Сужэнцаў затрымалі ў адзін дзень і разлучылі на некалькі гадоў. Яны прайшлі праз ШИЗА, цяжкую працу, абмежаванне на сувязь і ціск у калоніях.
1: Пакуль Александр знаходзіўся ў зняволенні, памерлі яго бацькі і брат. Іх непаўналетні сын увесь гэты час заставаўся без бацькоў. У снежні 2025 года Александр апынуўся сярод палітвязняў, якіх пасля памілавання вывезлі з Беларусі.
2: Але як у Александра і Таццяны атрымлівалася падтрымліваць сувязь за кратамі? Давайте паслухаем іх неверагодна мілую гісторыю ад самога Александра, якую ён распавёў выданню «Мост Медыя».
3: Ну, у меня так просто ник такой был в Солигорске. Я в интернете Солик подписывался, а я ее Буська называю. Ну, я оставлял карандашам, проносил, прятал карандаши в дворик, ну, прогулочный. Карандаши, когда не удавалось карандаши, так бетоном царапал. Буся и Солик кахание назавжды, вот так. И просто время, например, нашу камеру выводили, да, и потом в другой день, не обязательно в этот день, в котором могла Таццяна туда попасть, в эту тоже прогулочный дворик, это ты видел, она это, эти надписи видела мои. И так мы друг другу переписывались, оставляли друг другу разные послания вот такие.
4: Когда вы узнали, что эти послания друг до друга доходили?
3: А она ж мне отвечала, видно, но по моему посланию что-то писала свое под этим посланием, тоже ответ оставляла.
4: Администрация ничего не заподозрила? Вам за это ничего не было, что вы такие?
3: Ой, ну, там, я думаю, все знали, спускали просто это. Да там дворики нуждались в ремонте, там особо никто не обращал, думаю, на это внимания. Да не знали.
4: Но это была для вас поддержка.
3: Ну, конечно, да. Еще какая поддержка была, какая-то связь между собой на Жодино. На Володарке то мы уже как-то уже через Малявы, через сно по воздуху кричали друг другу, но камеры были соседние, просто могли так передаваться. Когда на суд ездили даже и на Володарке, тетрадку, может быть, Таня тетрадку даже передать, обменяться там. Она мне каких-то, ну, своих вкусняшек даст. Я каких-то своих, ну, вот так передаю. Бывало. Ну, а так, только что в Барановичи меня вывезли, так я уже без Таццяны. Таццяна там не сидела в СИЗО. А потом еще в СИЗО я сидел и на Брестском. И проездом и на Гродно СИЗО был, когда нас вывозили на раскрутку, так называемую, добавить срок хотели еще. Шесть лет мало было.
4: А как, о чем вы говорите? О какой раскрутке?
3: Ну, Анюту, эти наши местные солигорские опера, там участковых кто-то, заставили, но ее там мучили, говорили, что это посадим тебя, но заставили написать явку с повинной. Ну, она же такая девочка, как у нас, ну, воспитали такой доброй, ну, отзывчивой. Ну, понимаете, когда менты прессуют, ну, вот она написала явку с повинной, это что там-то делала, с родителями наносила надписи. И знаете, самое смешное, какую надпись? Вы не поверите. Матное слово из трех букв, сами не знаете, какие. На заборе у героя Белоруссии этого, головатого директора Беларускалия, на заборе, понимаете? И вот за это нас, это, с колонии вывозили за это. Но там, правда, еще эти три буквы, и снизу было заблюрено то, что там, может, Лукашенковский было. И это Лукашенковски написано. И вот заставили это ее написать на эти явку с повинной. А потом, ну, она, я и в колонию обратились тоже операм, чтобы Татьяна уже в женской колонии тоже написала эту же явку с повинной. А Татьяна, как переживала за дочку, она тоже написала явку с повинной. Но за то, что вот это мы не делали, это вообще не мы делали, не было. Но и ко мне в колонию уже приходят это опера, пиши явку с повинной. Вот твоей жёнкой и дочь написала. Написали эту явку с повинной. Я говорю, ничего не было, ничего не буду писать, отстаньте. Я ж понимал, чем это грозит вообще. Ну, и меня местный опер в колонии где-то полчаса держал, ну, и не мог ничего сделать, я просто не пишу. Ну, он ничего не сделает. Ну, там, что он мне... А куда меня... Они со мной в колонии, еще отступлюсь, не могли вообще со мной ничего на ПКТ посадить из-за того, что я обязанное лицо, и им надо отчетность выше давать, чтобы я деньги на промзоне получал. Я там полторы смены работал. Они максимум меня два раза в ШИЗО садили, и им просто нагоняй, может быть, сверху за то, что не отчетность не получают, то, что меня... деньги высчитывают.
4: То есть поэтому вы с ними спорили с администрацией, нарушали распорядок, да?
3: И почему меня выперли? Им проще меня вот под случай этот депортировать было из колонии, потому что я уже себе бил, ну, пуговицу расстегнул. Я на промке, уже все давно отдыхают, а я на промке еще в полторы смены. А уже и рукава закатываю, эти ну, у нас эти, ну, кто контролирует, ходят эти менты, нас уже на меня даже не обращали внимания, нового мента, которого учат, приводят, говорит, ну, это нарушение одежды на меня, но так это, как это Беруля, мы мимо проходим.
2: Мы слухали гісторыю былога палітвязня Александра Берулі пра тое, як ён падтрымліваў камунікацыю з жонкай, калі сядзеў за кратамі.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

Вежи, не, мы не сникнем, мы изменимся, скинувши старую одежду, познай нас, отчинить брам.

0: Яшчэ з жыцця дыяспары эміграцыя вучыць не баяцца свабоды, так амаль два дзесяцігоддзі. Таму ў Швецыі знаходзіцца беларускі грамадскі дзеяч Павел Латушка, ад'езд у іншую краіну з аднаго боку для яго стала выпрабаваннем, а з іншага выратаваннем ад рэжыму Лукашэнкі, кажа суразмоўца.
1: Я уехал в мае 2009 года после 8 арестов и после того, как вышли мои книги в Беларуси. И когда я стал встречаться с читателями, были творческие вечера в библиотеках, в университете, в институтах, это стало раздражать особенно милицию, потому что я не поддерживал власть, и я слишком много говорил. Весной 2009 года они мне прямо сказали, что все равно жить мне не дадут в Беларуси спокойно. Я уже вынужден был уехать. Уехал в Швецию, потому что здесь были друзья, и было проще как бы устроиться.
2: Что для вас на сегодняшний день является понятием дома? Это Беларусь, и уже то место, где вы теперь налаживаете свой быт?
1: Дом там, где мы живем. Беларусь – это моя родина. Я ни в коей мере не буду от нее отказываться, и я всегда буду считать себя белорусом. Но в то же время вернуться в моем возрасте уже, наверное, это не получится.
2: Иммиграция. Какой вы уявляли ее себе еще до того, как съехали с Беларуси, и какой она для вас опынулась на самом деле? У чем вы разница этого понятия и слова?
1: Когда я думал об этом, скажем так, раньше, то это было что-то непонятное для меня абсолютно. Когда я приехал, то первый год это было большое количество впечатлений помогало не видеть того количества проблем, которые существуют в обществе, в любом, скажем так, обществе, в то же время и шведском. Но потом со временем все потихоньку-потихоньку наладилось, и я еще ездил, имел возможность как бы тогда приезжать в Минск. И последний раз я уже в 2014 году был только в Минске. Меня уже предупредили, что больше возвращаться не стоит. А когда по Первому каналу прошло видео, где меня срифмовали вместе Галушка, Латушка, на День поэзии, кстати, вот я понял, что уже вернуться я не смогу.
2: Что вы отчуваете, когда разумеете, что шлях до дому затягнулся на годы? Вы принимаете новые реальности и все еще живете со спакованными валисками?
1: Нет, я уже принял это как реальность. Это мир, в котором я живу, и это часть... Здесь часть моего сердца, скажем так, и уже... Возвращаться в Беларусь мне уже некому, скажем так, только к могилам. Даже квартира у меня арестована, поэтому даже жилья у меня там нет.
2: Ці верыце вы ў цэлым у сваё некалі фізічнае вяртанне ў Беларусь, нават на тыя магілы? І што павінна адбыцца, вось каб вы пайшлі і набылі гэты квіток?
1: Если честно, я не верю. Вот совсем не верится мне в то, что в ближайшие десятилетия я смогу приехать в Беларусь. Это однозначно, потому что я не вижу. Если даже при всем хорошем раскладе умирает диктатор, то кабинет Светланы Тихановской не успеет даже заказать самолет в Беларусь, когда Россия захватит все в Беларуси. И, как я обычно пишу в своих постах, стены Дома правительства окрасятся в красный свет от крови белорусов. И, скорее всего, там в этом здании появятся красные российские звезды.
2: Чему самому главному вас научил этот вымушенный досвид життя у Швеции? И что бы вы сказали тем, кто только зараз проходит вот эти некие тяжкие этапы, например, политвязни, которые вымушенно были депортованы у замежа?
1: Я научился не бояться свободы, скажем так. И хотел бы сказать к тем, кто приезжает сюда, в эмиграцию, чтобы они не думали, что это настолько сложно, что нерешаемо. Все решаемо. Главное не бояться, думать, действовать, и движение только вперед.
0: Павел Галушка подагульнил, что его насталодом теперь это Швеция. Менавіта в этой краине он планирует провести наступное 10 годы.
3: Белорусская радиорация. Разбураем мир.

0: Зараз подарство будет у нас архивный материал и нагоды для его сумная вестка про раптовную заучасную смерть израильского войскового историка, журналиста и популярного блогера Рыгора Тамара, який пошел життя в возрасте 54 годов. Это здарылось 13 кастрычника. Спочувание семьи выказывают коллеги, войсковцы, тысячи слухачов по всем свете, а похование аналитика уже отбылось в Иерусалиме. Белорусская радиорация пропонует урывок з ягонага эксклюзивного архивного интервью, якое сегодня гучить как политический заповед для региону. Рыгор Тамар в 23-м годе гучил позицию абсолютной реалистичности сусветной геополитики, и гэтые слова актуальны по сегодня.
1: Гость рации.
2: Я совершенно не уверен, что в результате Украина будет принята в НАТО. Более того, я совершенно не уверен, что это именно та панацея, которая нужна для сохранения независимости и процветания. Но уж если мы говорим о приеме в НАТО, то, конечно, такой, так сказать, заряд тяжелой артиллерии политической западные партнеры будут использовать в исключительных обстоятельствах. Ну, например, для того, чтобы склонить Украину к каким-то территориальным уступкам. Или наоборот, непринятие страны в НАТО преподать России как их достижение для того, чтобы их склонить.
3: Литерально перед самым саммитом НАТО в Вильне, как, в принципе, и зараз, назирается такая уже военная напруженность на меже помеж Белоруссию и усходним флангом НАТО. Ведется узброение, рыхтуются войски, Финляндия и Швеция вступили в НАТО. Те можем мы сказать, что это правда, некая подрыхтовка военизованная усходним флангом НАТО?
2: Ну, НАТО вообще полностью изменили свою доктрину за последний год. То есть, если раньше организация избегала формулировок, в которых Россия формулировалась как враг, то сейчас это четко обозначено. Естественно, геополитическая обстановка вокруг России будет ухудшаться. То есть, конечно, невозможно сравнить геополитическую обстановку сегодняшней России и того, что было там полтора года назад. Конечно, НАТО полностью меняет доктрину. НАТО понимает, после тех преступлений, которые совершили российские военнослужащие на территории Украины, НАТО понимает недопустимость ситуации, когда российские войска войдут на территорию одной из стран НАТО, поэтому они вот сейчас именно предпринимают превентивные меры, наращивают свою группировку, вооруженные силы. В целом это процесс не какой-то там лихорадочный, хаотичный, а это будет поступательный процесс, который там планируется, осуществляется. Смотрите, война идет уже почти полтора года, и только сейчас НАТО начали передислокация группировки как таковой, учитывая, опять же, усиление этого блока, а две вот эти страны, Финляндия и Швеция, это достаточно весомые в военном отношении страны, потому что Финляндия при своем незначительном населении, она может поставить под ружье в случае необходимости до 250 000 солдат, при этом это будут хорошо обученные солдаты.
3: Чему тогда в таким выпадку не закрыться небо над Украиной? Тих это только погошить всю ситуацию.
2: В закрыть небо над Украиной – это вступить в боестолкновение с российской армией. Страны НАТО избегают этого на данном этапе, не отвечает их интересам. Они предоставляют вооружение, предоставляют его намного более щедро, чем можно было представить, допустим, полтора года назад, и в какой-то степени можно говорить, что Америка идет в фарватере британской внешней политики. Это происходит, наверное, впервые со Второй мировой войны. У британцев свои интересы в рамках этого конфликта, который сотрясает сейчас всю Евразию, по сути. Чего действительно, может быть, опасаются американские лидеры? Краха России, коллапса России и последующего очень такого ощутимого усиления Китая.
3: Польский генерал, был вице-министр обороны Польши Вальдемар Скшипшек, значит, что не шакал такого героизма от украинской армии. Ці можем сказать про то, что война уже в Украине для своего завершения может быть скончится в наступном годе, например, когда будут президентские выборы той же самой России и поплывают на огульную ситуацию.
2: По результатам этого наступления, которое сейчас предпринимает армия, западные союзники будут стараться усадить обе стороны за стол переговоров для того, чтобы по меньшей мере добиться прекращения огня. И в этой связи вот все, что армия сможет отвоевать, то есть фактически содержание этого соглашения будет писаться штыками солдат.
3: В том же самом интервью Вальдемара Скшипшека он отзначил, что верить у гэты план, коли белорусский полк Клиновского с территории Украины рушить на Беларусь, как вызвали сие режима Лукашенко, и, безумовно, сами белорусы поделяют такую думку. Ты ж украинские эксперты кажут, что международное право не дозволит такого самой Украины, как с ее территории, на территории Беларуси пришел вот такой белорусский полк. Как вы лечите, господар Рыгор, насколько это можливо?
2: Политики плетутся в фарватере геополитических гигантов, таких как Россия, Великобритания, Соединенные Штаты и так далее. Необходимо вырвать политическую инициативу. Смещение режима Лукашенко и предание его суду и вывод Белоруссии из фарватера российской политики могло бы быть колоссальным геополитическим достижением в результате этой войны. Можете себе позволить все. у вас пытаются уничтожить вашу страну, вашу цивилизацию, ваш народ физически уничтожить. Можете себе позволить все, любые действия, которые целесообразны для сохранения вашей нации как таковой, вашего государства. Я считаю, что, безусловно, необходимо действовать очень агрессивно, и если есть оперативная возможность перенести войну на территорию Белоруссии для того, не для того, чтобы с народом белорусским воевать, а для того, чтобы сменить там преступный режим Лукашенко и установить там демократическую власть. Это было бы таким колоссальным ударом по путинской России, что, возможно, само это привело бы к краху режима Путина.
3: И в этот самый час белорусские демократичные силы в выгнании спробуют притягнуть Лукашенко до отказности про Международный криминальный суд на подставе незаконной депортации украинских детей в Беларусь. На ваш пункт лежит, господа Рыгор, насколько это можливо? Те уже только военный шлях дозволит вырешить нарешти белорусское питание?
2: Все эти действия международных юридических инстанций, я не хочу, так сказать, пренебрегать их значением. Конечно, они оказывают какое-то воздействие, есть оно, но фактически все будет решаться на земле штыками.
3: Ну и такое питание, те шакать ядерные погрузы с территории Беларуси для той же самой Украины, и те есть ядерная сброя тактичная на территории Беларуси зараз?
2: Я считаю, что тактического ядерного оружия в формате оперативного развертывания у них нет. И применять ядерное оружие с территории Беларуси не будет Лукашенко, если он сохранил хотя бы частично контроль над происходящим в своей стране, потому что это для него самоубийственный акт. Он вряд ли будет заниматься политическим и физическим самоубийством. Однако, возможно, он полностью утратил контроль над происходящим. Я этого предвидеть, так сказать, не могу. Для Путина было бы соблазнительно нанести удар именно с территории третьего государства, а таким государством в рамках этой войны может быть только Беларусь. Это не так просто все сделать. Это не выхватил пистолет из кобуры и нажал на курок. Все происходящее в этой связи, оно очень тщательно отслеживается американской разведкой, британской разведкой. Применение тактического ядерного оружия с военной точки зрения абсолютно нецелесообразно в формате данного конфликта. Последствия, ну, действительно будут необратимы для Путина. Поэтому мое мнение, что он не совершит этих действий.
3: И таким чином Республика Беларусь еще является независимой страной, эти наши целиком подначали на Путину и губерния?
2: Ну, это очень важный вопрос. Думаю, что на него сегодня может ответить не более полутора десятков человек в мире, скажем так. Безусловно, мы наблюдаем утрату, постепенную утрату суверенитета Беларуси. Однако, смотрите, как интересно, вот когда путинскому режиму угрожала реальная опасность, именно Лукашенко вдруг оказалось, что является той фигурой, которая может что-то решать и на что-то влиять. И Лукашенко это понимает, поэтому он затаился и, возможно, ожидает удобного часа для того, чтобы сыграть свою игру по-крупному. И такое тоже нельзя исключать.
0: Гость рации. Нагадаю, што гэта была архіўная гутарка. Беларуская радыё рацыя выказвае шчырае спачуванне блізкім Рыгора Тамара. Ягоны жывы голас у нашым эфіры застаецца сімвалам інтэлектуальнай мужнасці, нязломнай веры ў тое, што ваенная агрэсія Крамля будзе спыненая супольнымі намаганнямі вольнага свету. Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў. ЗША прапанавалі размарозіць частку актывы ў Расіі дзеля перамоваў датычных той самай вайны. Украіна адновіць удары па расійскіх НПЗ, заявіў Зеленский. Беларусь близкая до уступления у войну, стверджают в организации Белпол. Так что, можно сказать, весь выпуск практически будет присвечен этой теме. Заставайтесь с нами, начнем его уже про хвилину.
1: Белорусская радиорация. С нами не сгубишь правды.

Или на хвалик белорусского радио рация 98.1 FM Белостокгородня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, наш сайт рация.com. Привитание усім, особливо тем, кто может только-только до нас долучился. Ну и нагадываю про надворье, традиционный час для этого. А сегодня в день тут, на белорусско-польском помежже, похмурно с прояснениями. Местами макчимы невеликие короткочасовые дожди, температура по ветра от 10 до 13 тепла, ветер полночный и полночно-заходний от слабого до умеренного, атмосфера. Верный тиск выше за норму. Ну а про то, что чекает Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это традиционно не в забаве.

США официально пригрозили Украине спынить обмен разведданными, поведомляют СМИ. Трамп не запросил назиральников ОБСЕ на выборы в Конгресс. Для уезда в Казахстан белорусам треба будет запытывать пропуск на за 3 дни. Про это, да и про иншее, вот уже литерально про 6 хвилинок на хвалях белорусского радио РЦ расскажу Владимир Лапцевич. Варта дачакаться.

0: Рація.
1: Вот это еще про Америку. Он был справедливый от белорусской интеллигенции, справедливый литвинский интеллигенции.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Непорядок.
1: Банза погаска. Планом мишуя.
2: Некоторые песни это белорусские народные, некоторые подляские народные. Я их находила у всяких сборников подляских народных песен. И у чем сенс, что не во всех песнях была музыка. В тексте он застался, а музыки нема. И я вымысляла музыку, якая вось мне приходила до головы. Другий сенс всего этого, что я перерабливала веселые, весельные, жартливые, жартовничие песни на смутный лад. Коли ты не можешь повертаться у минулое, не можешь повертаться до дому. Коли твои корани ну, выкорчували,
3: вытоптали,
2: все эти песни становятся уже не жартливыми, не веселыми, не весельными, а смутными.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Годину Беларуси, 16 у Польши.
3: Украина обновляет удары по российских нафтоперепрацовщих заводах. Белорусские репетиторы могут стратить шматгодовые напрацовки про проблемы Яндекса. Процесс выдачи паспорта Новой Беларуси спыняться не будем.
2: У студии на вино Желика Рерковская.
3: Украина обновляет удары по российских нафтоперепрацовщих заводах после трехдневной паузы. Про это президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью газете Financial Times. По воде Зеленского Украина пропонила удары по российской энергетической инфраструктуре на три дни на просьбу США. Однако Россия протягивала атаковать украинскую энергосистему и забивать украинцев. Зеленский так само заявил, что под час этой паузы Украина не отримливала американских попереджений про пуски баллистичных ракет. Кроме того, межаванию працы системы с подорожниковой совязи Starlink ускладнили деяния украинских войскоцу на фронте и удары по российских военных объектах. Злученные Штаты разглядают махчимость выкарыстать супрать Ирана самую могутную неядерную авиабомбу у своем арсенале. Ее называют мать у всех бомбов, а вага боеприпасу складая 9,5 тонн. Про это поведомляя CNN. Американские войскоцы обмерковывают новые удары по иранских ядерных объектах, у тем лику по подземным комплексе над горой Пикакс. Однако, навод такая могутная бомба может не досягнуть подземных сбудований. По водлю The Wall Street Journal, Иран умацовывая ядерные объекты, а США перекидывают у регион додатковые войсковые силы. Белый дом не подтверждает планы новых ударов, которые, по воде CNN, могут отбыться до выборов у Конгресса США 3 листопада альбо после их. Белорусские репетиторы могут стратить шматгодовые напрацовки про проблемы российских адукационных платформ. После атаки беспилотников на дата-центр компании Яндекс потерпели сервисы Progress.me, онлайн-тест-пэд, якими користалися выкладчики для онлайн-занятков и створения текстов. У Progress.me поведомили, что удалось перенести около 80% даденных користальников. А вот онлайн-тест-пэд признал страту частки информации. Его резервные копии так само заховывались у пошкодженным дата-центры. Обновление может занять несколько месяцев, а частку материала, махчима, не удастся вернуть. Таким чином белорусские репетиторы рискуют стратить авторские курсы, тесты и задания, которые створались годами. После того, как у МЕДа з'явилась информация об згортывании деятельности Беларусь-паспорт-центра у Литве, якое имело место еще весну, у громадства возник резонанс и питание о будущем проекта паспорта Новой Беларуси. Однако, как подтлумачил дарацца Светланы Тихановской Франек Вечорка, говорка идет про оптимизацию структуры и переход на децентрализованную систему, а сам процесс сбора биометрии и выдачи паспортов не спыняется.
4: Паспорт протягивает выдаваться, паспортный центр протягивает працевать. У весну закрытый офис, физическое помешкание, которое использовалось и для паспортного центра, и для громадских, и для юридичных консультаций, для приема политвязнев, потому что переехала великая часть команды в Варшаву, из Вильни. Зараз организовали пункти збору біометрії децентралізовано в городах Америки, на Кавказі, щоб було зручно тим, хто подає заявки. Але працюємо видавати.
3: Відповідно, Франек Вечорка прокоментував фінансовий бок проєкта і дані литовських реєстрів, поводу яких у 2024-2025 годах на рахунок компанії поступило каля 360 тисяч євро.
4: Паспорт не фінансується з там Євросоюзу чи там Злучених Штатів Америки, з там з підтримки громадянської спільності. Це приватна метова допомога, інвестиція і плюс частку видатку оплачують самі люди, які паспорт отримують. Для нас це добрий стимул вернуться до міжнародної праці, для політичної праці. Так само поговорити зараз з Арменією, де розмова. З українцями була розмова.
3: На фоне закрытия стационарного офиса в Вильне особливое хвалевание у громадства выкликало питание приватности. Однако Франек Вечорка категорично запевнивая у полной безпеки всех собранных материалов и персональных даденных громадян. Поводле официальной статистики центра, на початок вересня бягучего года агулом было выдадено каля 600 паспортов Новой Беларуси, а еще каля 60 заявок находились у працы. У вересні у белорусских лесах знайдено 77 человек, которые заблукали, поведомляет Министерство по надзвичайних ситуациях. Министерство означает, что с початком сезона сбору грибов традиционно назирается рост колькости випадков, связанных со стратой ориентации громадянами у лесных массивах. Часто это отбывается праз гребование элементарными мерами безпеки и неправильную оценку уласных сил на незнайомой местовости. Ратовальники нагадывают, что, сбираючися в лес, варто вивучать маршрут и мясцовасць, а таксама папярэдзіць блізкіх і назваць арыенціровачны час вяртання. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну, так само зараз температура паветра ў нашым памежным рэгіёне плюс 10 у Лідзе, Ваўкавыску, Гародні 12 зараз, у Беластоку 11, у Гайноце 12, у Берасце 11, у Кобрыне ды 11 у Пінску. Месцамі ёсць невялікія нязначныя праясненні, прарываецца сонца з-за хмараў, але гэтых хмараў усё больш у нашым памежным рэгіёне, ды так само невялікія кароткачасовыя дажджы. Чакаем у ноч сёння плюс 2, плюс 4 максімальна, паўночны і паўночна-ўсходні вецер 2-3 метра за секунду, месцамі нязначныя парывы. Таксама могуць быць.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: І на Хвалебярскага радурацыя таксама ў новую чарговую гадзіну шчыра вас запрашаю. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасце, Лебяга, Падляска і ды таксама ў інтэрнэце racia.com. Наперадзе ў нас новая гадзіна, а адпаведна наперадзе чарговыя тэмы.

0: Тогда за раз 15 градусов остается до 18 в Беларуси, до 17 в Польше. Иммиграция вычуть не боятся свободы. Так, амаля 20 годзи життя у Швеции, комментует беларский харманский деяч Павел Галушка. Ад'езд у іншую краину, з одного боку для яго стало випробованням, ну а з іншого виратованням. Так каже наш суразмовца.
1: Я уехал в мае 2009 года после 8 арестов. И после того, как вышли мои книги в Беларуси, и когда я стал встречаться с читателями, были творческие вечера в библиотеках, в университете, в институтах, это стало раздражать особенно милицию, потому что я не поддерживал власть, и я слишком много говорил. Весной 2009 года, они мне прямо сказали, что все равно жить мне не дадут в Беларуси спокойно. Я уже вынужден был уехал в Швецию, потому что здесь были друзья, и было проще как бы устроиться.
2: Что для вас на сегодняшний день является понятием «дома»? Это

0: раньше, то это было что-то непонятное для меня абсолютно. Когда я приехал, то первый год это было большое количество впечатлений, помогало не видеть того количества проблем, которые существуют в обществе, в любом, скажем так, обществе, в то же время и шведском. Но потом со временем все потихоньку-потихоньку наладилось, и я еще ездил, имел возможность как бы тогда приезжать в Минск. И последний раз я уже в 2014 году был только в Минске. Меня уже предупредили, что больше возвращаться не стоит. А когда по Первому каналу прошло видео, где меня срифмовали вместе Галушка, Латушка, на День поэзии, кстати, вот я понял, что уже вернуться я не смогу.
1: Что вы отчуваете, коли разумеете, что шлях до дому затягнулся на годы? Вы прымаете новые реальности, и все еще живете вось со спакованными валисками?
0: Нет, я уже принял это как реальность. Это уже... Это мир, в котором я живу, и это часть... Здесь часть моего сердца, скажем так, и уже... Возвращаться в Беларусь мне уже некому, скажем так, только к могилам. Даже квартира у меня арестована, поэтому даже жилья у меня там нет.
1: Чи верите вы у целом у свое неколи физичное вертание у Беларусь, нават на тые могилы? И что повинно отбыться, вось, как вы пошли и набыли гэты квиток?
0: Если честно, я не верю. Вот совсем не верится мне в то, что в ближайшие десятилетия я смогу приехать в Беларусь. Это однозначно, потому что я не вижу. Если даже при всем хорошем раскладе умирает диктатор, то кабинет Светланы Тихановской не успеет даже заказать самолет в Беларусь, когда Россия захватит все в Беларуси, и, как я обычно пишу в своих постах, стены Дома правительства окрасятся в красный свет от крови белорусов, и на, скорее всего, там, в этом здании, появятся красные российские звезды.
1: А чему самому главному вас научил этот вымушенный досвид життя у Швеции? И что бы вы сказали тем, кто только зараз проходит вот эти некие тяжкие этапы, например, политвязни, которые вымушенно были депортованы у замежа?
0: Я научился не бояться свободы, скажем так. И хотел бы сказать к тем, кто приезжает сюда, в эмиграцию, чтобы они не думали, что это настолько сложно, что нерешаемо. Все решаемо. Главное не бояться, думать, действовать, и движение только вперед.
2: І наш зараз музыка кажа, што яго насталы дом цяпер, гэта Швецыя, менавіта ў гэтай краіне ён плануе правесці наступныя 10-годдзя. 10 хвілінаў застаецца да 18-й Беларусі, да 17-й у Польшы. Дзённы інфармацыйна-музычны эфір на хвалі беларускага радыёрацыя працягваецца.
3: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.

чайков силуэты. Тут нильские гуси ходят, як фацеты. Тут под моим домом пацуки помером с хундов династию ведут, аж от самых небелунгов.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 годин в Беларуси, 17 у Польши.
3: В Европе назвали законными удары Украины по российских нафтоперепрацовчих заводах. У Немеччине протягивается суд у справе подрыва Паўночнага потока. Инициатива «Мальдис» набыла 3 историчные фотографии, связанные с родзимой Костюшки.
2: У студии на вино Жалі Калярковская.
3: Кіраўніца европейской дипломатии Кая Калас заявила, что удар Украины по российских нафтоперепрацовчих заводах является законной самообороной. Поводле ее слов, гэтыя предприемства финансуют российскую войну, тому спынить украинские атаки Москва мужа, спынивши агрессию супраць Украины. Президент Литвы Гітанас Наўседа так само подтримал обновление украинских ударов по российской нафтовой инфраструктуре. И он подкреслил, что спынение огню потребує взаимных кроков обоих боков, а не однобаковых обмежеваний для Украины. Нагадаем, ранее президент Украины Владимир Зеленский поведомил, что после трехдневного перепынку украинские войски обновили атаки на российские нафтоперепрацовчие заводы. Поводле его слов, Киев часово утримливался от таких ударов по просьбе США, а в той час, как Россия протягивала атаковать украинскую энергетичную инфраструктуру. Прокуратура Німеччини заявила, що подрив газопроводу «Паўночний поток» був ажыццёўлений за згоди Києва. Про гэта повідомляє агентство Reuters. Під час першого судового посідження обвинувачування заявила, що Сергій Кузнєцов, затриманий у справі про вибухи на газопроводах у 2022 році, рыхтаваў операцію разом з українськими військовцями. Поводле версії прокуратури, яны дзейнічалі ад імя невызначених державних структур України. Оборона Кузнєцова у свою чергу стверджає, що газопроводы были законной военной целью, покольки служили интересам краины-агрессора. Сам обвинуваченный отмовляет свою дотычность до выбухов. На вучаннях Организации договора об коллективной безпеке у Беларуси отпрацавали доставку гуманитарной допомоги насельництву. Про это поведомила Миноборона Беларуси. Удельники так само отбили напад умовного противника на колонну с грузом. Ахова колонны ажыццяўлялась под узмоцненным прикрытием у темлику с поветра. Разведку маршруту з використанням БПЛА. Нагадаем, військове вучення «Непорушне братерство 2026» проходить у Вітебську, а спеціальне вучення «Бар'єр 2026» у старих дорогах. У склад організації договору об колективній безпеці уваходять Арменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія і Таджикистан. Армянські улади заморозили удзел країни у організації. Прес-секретар Международного Белорусского союза письменников, литературный критик Тихон Чернікевич прокомментовал уникальный архивный документ. Официальный лист редактора Парижского часопису культуры Ежи Ядройца до Нобелевского лауреата Чеслава Милоша от 19 листопада 1999 года, у яким той настойливо потребовал подтримать влучение Василя Быкова на Нобелевскую премию по литературе. Як подкреслил литературознавца, потенциально отримание гэтай узнагароды ў 2001 годзе магло б цалкам змяніць ход прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі.
4: Калі б Быкаў намінаваўся потым на прэзідэнта, то так. Наколькі была б большая вага, чым там у умоўнага Гончарика. Я думаю, что больше. Ну, але в тих раскладах, конечно, это все было бы крайне складано. Бо уже и там и виборча комиссия, там были великие питания после референдума в середине 90-х. Накольки там все это слушно, прозристо и пригоже.
3: Поводле слов доследчика, парижский мыслитель Ежи Гідройц вельми добра и хутка зразумел белорусскую свядомость, а тому примеркованная до его спадчины штогодовая белорусская литературная премия Гідройця названа у его гонор абсолютно нездарма. Ініціатива «Мальдіс» набыла 3 гістарычныя фатаграфіі, звязаныя з радзімай Костюшкі. Здымкі перададуць у музей сядзібу Костюшку у Мірачоўшчыне. На адной фатаграфіі адбіта мемарыяльная шыльда з барэльефным партрэтам Костюшкі, якая знаходзілася на доме, дзе ён нарадзіўся. Здымак датаваны 1936 годам. Магчыма, гэта адзіная вядомая выява шыльды. Яе, верагодна, знялі ў 1939 годзе пасля усталявання савецкай улады. Далейший рост лёс невядомы. На двух інших фотографіях – палац Пусловських у Косаві, авторства фотографа Юзефа Шиманчика. На адвароті заховалася штампи архіва полковника Чеслава Гакі. Больш навіну на сайті в соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: А таксама зараз температура паветра ў нашым памежным рэгіёне плюс 10 у Лідзегародні ды Ваўкавы, сходзе нас зараз у Белстоку ды Хайнаўцы, 11 у Берасці ў Кубрыні ды плюс 10 у Пінску. Ну і калі слухаць беларускае радыё рацыя апошнія 3 гадзіны, распавядаю весь час пра надвор'е, яно насамрэч істотна не мяняецца. А далей хмараў багата ў нашым памежным рэгіёне, месцамі час ад часу ёсць невялікія праясненні. Ды таксама, напрыклад, зараз на Беластучыне, асабліва ў паўночнай яе часткі, невялікі дождж ёсць, у паўднёвай частцы Берасцішчыны, каля Пінска таксама дожджык невялікі можа быць. Паўночны ды паўночна-ўсходні вецер 2-3 метры за секунду, ёсць месцамі парывы, ну і атмасферны ціск нязначна павышаны.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM. День с рацией.
2: Ну, а когда хоть уже вечер сустракаем, на краю 15-й день кастрычника, четвер, Влад Гриневский, тут разом с вами у студии Белорусского радио Рация. 98.1 FM у Белостоку, да и Гарудня, 99.2 FM у Берси, да Белой Подлецкой, да и так само в интернете рация.com. Напереди у нас у черговой године еще больше тем обовязково.

0: вишневый сад. Белорусская радиорация пропонує.
1: Весна. Правоабарунчая передача на белорусском радиорация. Гучить кожную субботу у 6:00. Повторы передач у неделю у 11:05. Поводле белорусского часу на 1 годину поздней. Репортаж на белорусском радио «Рация». Месцы, подеи, люди, описанные нашими корреспондентами. Слухайте у аўторак у 14:10. Программа повторяется вечером у 20:30, а так само наступного дня у 9:30. У Беларуси на 1 годину поздней.

Согревая душу, мою память живая, и годы мои личит зязюля у бары. У туремным дворы соловей не спевай, не цветуть незабудки на туремным дворы. Ах, як хочется мне после роста не горкой знов пойти за село, за девчатами усилет наглядеться до слез на высокие зорки и принести домов незабудок букет. Ах, як хочется мне после роста не горкой знов пойти за село, за девчатами усилет наглядеться до слез на высокие зорки и принести домой незабудок.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 година в Беларуси, 19 в Польше.
3: У Европе назвали законными удары Украины по российских нафтоперапрацоўчых заводах. Белорусские репетиторы могут тратить шматгадовые напрацовки праз проблемы Яндекса. Сегодня годовина смерти Тадеуша Костюшки.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: 1695 день украинско-российской войны. Больше за 800 ударных беспилотников типа «Шахет» атаковали Украину с початку учорошних суток. Зафиксовано десятки трапляний. Про это поведомил президент Украины Владимир Зеленский. Повод для гуных слов, массированная атака отбылась на фоне штучных обмежеваний махчимостью украинских систем обороны. Говорка идет про обмежевание у працы «Старлинка», про которые стало складание перехопливать российские беспилотники. Украина так само обновляет удары по российских нафтоперепрацовочных заводах после трехдневной паузы. Керовница европейской дипломатии Кая Калас заявила, что удары Украины по российских нафтоперепрацовочных заводах являются законной самообороной. Поводле ее слов, эти предприемства финансуют российскую войну, тому спынить украинские атаки Москва может, спынивши агрессию супроть Украины. Президент Литвы Гитанас Наусєда так само подтримал обновление украинских ударов по российской нафтовой инфраструктуре. Белорусские репетиторы могут стратить шматгадовые напрацовки праз проблемы российских адукационных платформов. После атаки беспилотников на дата-центры компании Яндекс потерпели сервисы Прогресс.ми и онлайн-тест-пэд, якими користалися выкладчики для онлайн-занятков и створения тестов. У Прогресс.ми поведомили, что удалось перенести каля 80% данных користальников, а вось онлайн-тест-пэд признал страту частки информации. Его резервные копии так само заховывались у пошкодженным дата-центры. Центры. Обновление может занять несколько месяцев, а частку материалов махчима не удастся вернуть. Таким чином белорусские репетиторы рискуют стратить авторские курсы, тесты и задания, которые створали годами. На белорусско-польской межи открылась первая зарядная станция Battery Fly в зоне чекания. Станция размещенная в зоне чекания Брузги на трассе М6 у Городинском районе. Могутность зарядки складая 80 кВт. Станция працует круглосуточно. При оплате праз мобильное прикладание кошт зарядки складая 65 копеек за кВт-годину, а при оплате банковской карткой 73 копейки. Таким чином кіроўцы автомобилей могут подзарадить автомобили под час чакання на межи и протягнуть подороже с большим запасом энергии. 209-го годовину смерти Тадеуша Костюшки и герои, якого лічать своими белорусы, поляки, литовцы и американцы, означают сегодня в свете. Чому спадщина Костюшки застается актуальной и тем може она стать мостом помеж народами?
4: Является важной часткой формирования этой белорусской национальной идентичности и годности. Зрозуміло, что он народился на белорусской земле, у его жилах текла кров мясцовых шляхетских родов. Он исторично лежит до просторы Великого князства Литовского. Ну и зараз для белорусов Костюшка является символом незломного змагання за свободу, ровность, правы человека.
3: Спадщина, связанная с Костюшком, заховывается по всем свете у Польши и Беларуси, у Злученных Штатах и Австралии, да и у інших краинах. А літаральна у гэтыя хвіліны у Беластоку распачынаецца сустрэча з беларускім палітыкам і пісьменнікам Павлам Свярынцам. Павел Свярынец – адзін з заснавальнікаў партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Былы сустрашыня грамадскай арганізацыі «Малады фронт». Ён таксама вядомы як публіцыст і аўтар кніг пра беларускую нацыянальную ідэю. У снежні 2025 года Свярынец выйшаў на волю пасля больш як 5,5 гадоў зняволення. Пасля вызвалення яго вывезлі з Беларусі. Час встречи отбудется презентация ягонных книг у темлику сборника «Соль земли». У книгу вышли 12 белорусских викторин по 33 питания у кожной. И они присвечены Беларуси, науце, литературе, мастерству, архитектуре, музыке, кино, спорту, географии, экономике, политике и Библии. Сборник Павел Свярынец склав у зняволенні. Ягоная мета – освіта і адукація беларусаў у Беларусі і за межой. Больш новинок на сайте і в соціальних сетках белорусского радио «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радио «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна пахмурнае надвор'е, невялікія ападкі магчымыя ў рэгіёне. Тэмпература паветра ад плюс 8 да плюс 10 градусаў, вецер паўднёвы слабы ад 2 да 7 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 2 да 4 градусаў цяпла, воблачнае надвор'е прагназуецца, будзе назірацца туман. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 10 да 12 градусаў са знакам плюс, будзе воблачна, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе ў межах нормы.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».
2: Вітаю, шановні, сьогодні 15 кастрычніка, четвер. Щиро жадаю, каб вечаровы час падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыё «Рация». Кірыл Малаховскі ў студыі, выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе, можа быць, альбо дабіраецца да пункту прызначэння, ў любым выпадку, прыемнага і лёгкага шляху. Паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Цягам бліжэйшай гадзіны, як заўжды, паслухаем шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Зайграюць, заспяваюць для нас Друга Река, Intelligency, Impet, Adele, Джей Морс, Род Стюарт ды іншыя выканаўцы. Ужо літаральна праз 9 хвілін пачуем з вамі перадачу Якуба Сушчынска «Глянь машырэй», а крышачку пазней, пасярэдзіне гадзінкі, то бок о 20:30 паводле беларускага часу, прагучыць фельетон. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

98.1 FM у Белостоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Білий Подляска. І так само нас можна почути на сайті rats.com по усім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, гэты час крыху падрабязней про надвор'я розкажу на ближайшие дні. Завтра у п'ятницу, 16 кастрычніка, надвор'я в Беларусі буде визначати в область повышеного атмосферного тиску. Раніца і днем по паўднёвому сході країни буде назиратися уплыв фронтального поділу. Чакається переменная облачность, переважно без опадков. Раніца і днем местами по паўднёвому сході Беларусі пройдуть невеликие дожди. У ночной ранішній час на большей части территории чакається туман, ветер неустойливый, умеренный. Температура поветра ночью складет плюс 2 до плюс 6 градусов. Местами по полночи чакаются заморозки. От 0 до минус 2 градусов. Днем температура прогнозуется от плюс 10 до плюс 14 градусов. По паўднёвому сходе краины до плюс 17 градусов. По ветру прогреется, атмосферный тиск істотно не изменится. У суботу, 17 кастрычніка, ночью умова надвор'я в Беларусі будет визначать в область повышенного атмосферного тиску, днем одобьется уплыв неустойливых поветренных масс черноморского походжения. Чекается в облачное с прояснениями надвор'я, у ночи в особных районах по паўднёвому сходе Беларусі, днем местами по краине пройдут короткочасовые дожди. В ночи раницы в особных районах будет сгущаться туман, ветер полночной чверти умеренный, температура по ветрам ночью складе от плюс 1 градуса по полночному сходе до плюс 9 градусов. Градусов по паўднёвым захадзе Беларусі. При праясненнях чакаюцца замаразкі ад 0 до минус 3 градусов. Днём температура прогнозуецца ад плюс 11 до плюс 14 градусов. У паўночных усходніх районах Беларусі до 17 градусов со знаком плюс. Ось такое надворы нас даражэнькі чакае напрыканцы бягучага працоўнага тыдню. На пачатку вікенду рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Спартар Род Стюарт протягу наш вечеровый эфир с треком She Makes Me Happy.

0: Непорядок.
1: Ваза погаска. Ваном мишуя.
2: Некоторые песни это белорусские народные, некоторые подляские народные. Я их находила у всяких сборников подляских народных песен. И у чем сенс, что не во всех песнях была музыка. В тексте он застался, а музыки нема. И я вымысляла музыку, якая вось мне приходила до головы. Другий сенс всего этого, что я перерабливала веселые, весельные, жартливые, жартовничие песни на смутный лад. Коли ты не можешь повертаться у минулое, не можешь повертаться до дому. Коли твои корони выкорчували,
0: вытоптали,
2: все гэтые песни становятся уже не жартливыми, не веселыми, а смутными.

Собрался один старый человек будовать дом. Сам я уже недолго поживу на свете, думая, так нехай вспоминают меня недобрым словом дети и внуки. Нанял он старого тесляра и почал выбирать место для дома. Облюбовал доброе место на узгорку, где с давних часов лежал великий камень. «Вось тут и будет стоять новый дом», — сказал господар тесляру. Тесляр основал дом так, что камень как раз застался на покути под углом. Вывел старый тесляр зруб, поставил кроквы, прибил латы, привязал паплетины. Добрый дом выходит. Радуются, глядячи на новый дом и господар, и тесляр. И вось, коли дом был уже троха не готовы, трапил однекуль сюды другий тесляр, молодейший. Приглядел на дом и почал гонить работу старого тесляра. И то е, не так, и гэта, не гэтак, и в углы быцам кривые, и камень не на месце. Так задурил голову господару, что той и сам почал думать. А может и правду, кажа гэты молодый тесляр. «Ну, а скажи, ты мне, — пытается господар, — где и у кого ты вучился тесярству? Говоришь ты складно, а ты умеешь так и робить, как говоришь?» махнул рукою молодый тесляр. «Нехай вучится той, у кого своего розуму не стає, а я и без науки добра обыходжуся». «Ну что ж, — каже господар, — коли ты такий разумный да спрытный, да теслярской работы, то зроби лепш. Кто ж будет от добра отмовляться?» И нанял он нового тесляра дом дороблять. Почал гэты тесляр перараблять, да тое, да іншае. Да такого глупства нарабил, что брыдка и людям показать. «Зраблю, — кажа тесляр, — перапынак. Замарыўся я на гэтай работе, вельмі ж сапсаваў дом стары тесляр». Кинул будовлю неасконченай и поехал до хаты. Тым часам стары чалавек памёр. Застаўся гаспадаром яго сын. Тут неўзабаве зноў прыехаў малады цесляр. «Трэба, — кажа, — дом нанава пабудаваць, іначай нічога не будзе». Падумаў малады гаспадар і кажа, «Ну, трэба дык трэба». Зноў ухапіўся цесляр за работу. Разбурыў старую страху ды зрабіў новую, з рознымі цацкамі, пеўнікамі ды іншымі выкрутасамі. Ідуць людзі, смеюцца. «Гэта, — кажуць, — не дом, а пацеха». Тады цесляр разбурыў сваю страху і зрабіў такую ж, як была. Людзі перасталі смеяцца. Потым цесляр узняўся перабудаваць то адну сцяну, то другую, то вымаць падваліны, то прасякаць новыя дзверы, нарэшце вывернуў з-пад вугла камень, які яму не падабаўся. Пасля такой перабудовы дом і зусім на бок пахіліўся. «Вось-вось упадзе!» Паставіў цесляр подпоры и кажа молодому господару: «Тут мало доброго материалу, треба навозить лепшего». «Ну, треба, так треба», — сгодился господар, «шкода ж покидать дом непобудованным». Почав тесляр возить лепшие материалы. Навозил целую гору. «Ну, теперь дом будет як лялька», — тешить тесляр молодого господара. Но и знову хапился за будовлю. Вымя за стены бервяно, уставить новое, поглядеть, но не гожа, и знов перарабляя свою работу. Мудро галить тесляр самохвал, а дом так и стоит недобудованный.

0: Латвийское радио по-белоруску.
1: Клерики повинны были усведомлять, что их чакая вельми непростое життё. У семинарию повинны приходить только те, кто готовы присвятить себе служению костёлу, не глядячи на махчимые переслед, арышты и иншее выпробование. В понеделок клерик становился субдьяконом, у сераду – дьяконом, а у субботу уже святаром.

0: сторонки истории.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

где мой край? Там, где вечную песню пяе беловежа, там днем на заходе помнить ворожую кровь, где на взвышах новгородских дремлют суровые вежи, и вишневые хаты глядятся в широкий Днепр.

0: ты червоная груша над дедовским домом. Листопадовских знічак густых паспарычная рать. Ты наш стяг, что никому, никому на свете никому не дамо обсмяять, опоганить, забыть, тем мячом завоевать. Мы клянемся тебе борозной своей першей на поле и опошней ролей, на якую падем у журбе. Мы клянемся тебе, что николи, николи, николи так николи не кинем, не кинем, не кинем тебе.
1: Радио Рация дає магчимість онлайн-трансляції програм на увесь світ.

0: подсел на такую заразу. Ты бог ей ведай, милая, такая музыка теперь у моды. Такие перестановки у моей природе. Такие перестановки у моей природе. Такие перестановки у моей природе. Такие перестановки у моей природе. Такие перестановки у моей природе.
1: Шкода только, что могли б жить не у такой немой тиши. Але что же теперь?
2: Радио Рация. Тут живе Беларусь.

0: Господь свои люди николи нигде.
1: Радио Рация охоплювая усе дорожные погранпереходы.